Я росла. Ну, а ты с этой погребки, ты твоя на Сибири. Какая ты географика, ты лёд у мани пер. Ты тебя линия мальтуре, претёзы коллекционы. Ты карты, ты капоны, я пенни хочу мер. Ты тебя линия мальтуре, претёзы коллекционы. Кон карты, ты капоны, я пенни хочу мер. Я хочу мер, я хочу мер. Статуто all'ordine, non vai che dire, né via partire.